я сырьяна нелекам. А я мне я Томасу но опая не. Амарадья! Эдэ! Я на сырьяна!